Вечной муки неземной. Но одних земных стяжаний олигархам не хватает, аппетиты у элиты в гору скачут на коне, и теперь свои владения

А хваленая свобода привела к порочной жизни. Рабства горшего не знали древний римлянин и грек. Здесь рабы вещей и денег, гордых чувств и ложных мыслей, блудной похоти безумства и Содома тяжкий грех. Здесь рабы вещей и денег, гордых чувств и ложных мыслей, блудной похоти безумства и Содома тяжкий грех. Этот грех стремятся геи узаконить всем на горе. Их бесстыдные парады властью

люди, братья, нужно к Богу обратиться нам отпавшим. Солнце истины согреет всех от старца до юнца. Пусть взойдет оно навеки над землей и в

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги

На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся век, правдою Твоей избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое и спаси мя. Будем и в Бога защитителя, и вместо крепко спасти мя. Яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты. Боже мой, избави мя из руки грешного, из руки законопреступного и обидящего. Яко Ты си терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моей я. В Тебе утвердился от утробы, от чрева матери моей я, Ты си мой покровитель, о Тебе пение мое воину. Яко чудо бы их многим, и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста мое хваление, яко да воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, нигда скудевать и крепости моей не остави меня. Яко реша вразимые мне, истригущие душу мою, совещаша в купе глаголющие. Бога ставил есть Его, пожените и имите Его, яко несть избавляя. Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, в помощь мою во мне. Да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в студ и срам ищущие злая мне. Аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста моя возвестят правду Твою весь день спасения Твое, яко не познах книжная. Вниду в силе Господней, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил мя еси от юности моей я, и до ныне возвещу чудеса Твоя. И даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою, правду Твою, Боже, даже до вышних. Я же сотворил меси величия, Боже, кто подобен Тебе? Великий явил меси, и скорби многие злы, и ображься оживотворил меси, и от бездн земли возвел меси. Умножилось и на мне величествие Твое, и ображься утешил меси, и от бездн земли паки возвел меси. Ибо аз исповемся Тебе в людях, Господи, в сосудях псаломских, истину Твою, Боже, воспою Тебе в гуслях святых Израилев. Возрадуйтесь во сне мое, и егда воспою Тебе, и душа моя юже еси избавил. Еще же язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся ищущие злая мне. Боже, суд Твой цареве дашь, и правду Твою сыну цареву. Судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде. Да восприимут горы мир людям и холмы правду. Судит нищим людским и спасет сыны убогих, и смирит клеветника, и прибудет с солнцем и прежде луны рода родов, снидет, яко дождь на руну, и яко капля, каплющая на землю, воссияет во днях его правда и множество мира, донде же отымется луна, и обладает от моря и до моря, и от рек до конец вселенная. Пред ним припадут эфиопляне, и врази его перст полижут, цари фарсисти и острови дары принесут, цари аравсти и сова дары приведут, и поклонятся ему все цари земсти, и все языцы поработают ему, яко избави нища от сильно и убого ему же небе помощника, пощадит нища и убого, и душу убогих спасет, от лихвы и от неправды избавит души их, и честно имя его пред ними. И жив будет, и дастся ему от злата аравийска, и помолятся о нем выну. Весь день благословят его, будет утверждение на земли на версиях гор, превознесется паче Ливана плод его, и процветут от града, яко трава земная. Будет имя его благословенно во веки, прежде солнца пребывает имя его, и благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат его. Благословен Господь, Бог Израиля, утворяя чудеса един, и благословенно имя славы Его во век и в век века, и исполнится слава Его вся земля.

Бог Израилев, правым сердцем, мои же в мале не подвижайстеся нозе, в мале не пролияшеся стопы моя, яко возревновах на беззаконные мир грешников зря, яко несть посклонение в смерти их и утверждение в ране их, в трудех человеческих не суть, из человека не примут ран, сего ради удержая гордыни их до конца, одеявшися неправдою и нечестием своим. Изыдет, яко истука неправда их, приидоша в любовь сердца, помыслиша и глаголаша в лукавстве неправдовую высоту глаголаша, положиша на небеси уста своя и язык их преди по земли. Сего ради обратятся люди и мои семя, и дни исполнения обрящутся в них, и реша, как увиди Бог, яще есть разум вышним. Все сии грешницы и гобзующие век, удержаша богатство, и рех, еда в свое правдих сердце мое и умых неповинных руцы мои, и бых язвен весь день, и обличение мое на утренних. Аще глаголах повем таку, все роду сынов твоих ему же обещахся, и не пчевах разумейте, сие труд есть предо мною, донде же в ниду во светило Божие, и разумею в последнее их. Обаче зальщение их положилося им злая, не зложилося я в нигда разгордешася, как обыша в запустение, внезапу исчезоша, погибоша за беззаконие свое, яко соние восстающего Господи во граде Твоем образ их уничижиши, яко разжеся сердце мое, утробы моя изменишася, и аз уничижен и неразумех, скотен бых у Тебе. И аз выну с Тобою, удержалась и руку десную мою, и советом Твоим наставил мя еси, и со славой приял мя еси, чтобы ми есть на небеси, и от Тебе, что восхотех на земли. Исчезе сердце мое и плоть моя, Боже сердце моего и часть моя Божия увек, яко все удаляющие себе от Тебе погибнут, потребилась и всякого любодеющего от Тебе. Мне же прилепляйтеся, Богови благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите ими вся хвалы Твоя во вратех через Сионе. Вскую Боже отринулась и до конца, разгневася ярость Твоя на овцы, пажити Твои я, помяни сон Твой, Его же стяжалась из перва, избавилась и же злом достояния Твоего, гора Сион сия, в ней же вселился Иси. Воздвигни руцы Твои на гордыне их в конец, елика лукавного враг во святем Твоем. И восхвалишися ненавидящие Тя посреди праздника Твоего, положиша знамение Своя, знамение и не познаша, яко во исходе превыше, яко в дубраве древене, секирами рассекоши двери Его вкупе, сечевом и аскордом разрушиша и. Возжгоша огнем светило Твое, на земле оскверниша жилище имени Твоего. Реша в сердце своем южики их купе, приидите, отставим вся праздники Божии от земли. Знамения их не видихом, несть к тому пророка, и нас не познает к тому. Доколе Боже поносит враг, раздражит противный имя Твое до конца. Вскую отвращаешь руку Твою и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Бог же, Царь наш, прежде века содела спасение посреди земли. Ты утвердилась и силою Твоею море, Ты стерлась и главы змеев в воде. Ты сокрушилась и главу змееву, далась и того брашно людям эфиопским. Ты расторглась и источники и потоки, Ты иссушилась и реки Ефамские. Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершилась и зарю и солнце, Ты сотворилась и вся пределы земли. Жатву и весну Ты создал, еси я. Помяни сия, враг поноси, Господи, и люди безумнее раздражиша имя Твое. Не предашь зверям душу, исповедующуюся Тебе. Душу богих Твоих не забуди до конца. Призри на завет Твой, яко исполнишася помрачение земли домов беззаконий. Да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалит имя Твое. Восстань, Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое, еже от безумного весь день. Не забуди гласа молитвенник Твоих, гордыни ненавидящих Тя, взыди выну. Слава Отцу и Сыну и Святому.

беззаконующим, не беззаконуйте, согрешающим не возносите рога, не воздвизайте на высоту рога вашего и не глаголите на Бога неправду, яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть, его смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господне вина нерастворенная, исполни растворения и уклони от сия всю, обаче дрожди.

Ты страшен еси, и кто противостанет тебе, а то ли гнев твой? С небесе слышен сотворилось и суд, земля убоясь ее молча, внегда восстать и на суд Богу спасти вся кроткие земли. Яко помышление человеческое исповестся тебе, и останок помышления празднует ти. Помолитесь и воздадите Господеве Богу нашему, все и же окрести Его принесут дары, страшному и отъемлющему духи князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возва, гласом моим к Богу и внят ми. В день скорби моей я Бога взысках руками моима, ночью пред Ним и не прельщен был. Отвержися, утешитеся, душа моя, помянух Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавши дух мой. Предвористе стражбы очи мои, смятокся и не глаголах, помыслих дни первые и лето вечное помянух и поучахся. Ночью и сердцем моим глумлякся и тужаши дух мой. И да вовеки отринет Господь и не приложит благоволить и паки, или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род. Еда забудет ущедрить и Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя. И рех, ныне начах, сия измена десницы Вышнего, помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих и в начинаниях Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой, кто Бог вели, яко Бог наш, Ты си Бог, творя чудеса, сказал иси в людях силу Твою, избавил иси мышцою Твоею люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы. Видишь отя воды, Боже, видишь отя воды, и убояшася, смятошася бездны. Множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят. Глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетна бы земля. В море путие Твои и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются, наставил иси, яко овцы люди Твоя.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, едине по естеству безгрешен, и нас ради кроме греха быв человек, услышав час сей болезненное мое сие моление, яко нищ и убог есмь от дел благих, и сердце мое смятеся внутрь меня. Ты бы весь и вышний царю Господи небесе и земли, яко всю мою юность во гресех я ждих, и вслед похоти и плоти моей я ходив, весь смех демоном бых, весь дьяволу последовах, вынув темень и сластей валяяся. Омрачився бы помышлением от младенства даже и до ныне, никогда же восхотек сотворить и волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демоном бых, никак уже в уме помышляя, яку нестерпимый гнев еже на грешнике прещения Твоего и лежащую гиену огненную, як уже отсюда в отчаянии впады и никак уже в чувстве обращения бых, пуст инак еже от Твоей я дружбы бых, кий бы вид греха не соделах, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное не с преимуществом и тщанием соверших. Ум воспоминаньми плотскими оскверних, тело смешеньми о колях, дух со сложением оскверних, всяк уд окаянной моей я плоти служить и работать и грехом возлюбих. И кто прочее не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного, аз бы един, владыка, ярость твою прогневах, аз един гнев твой на мя разжигох, аз един лукавый пред тобою сотворих, превозшед и препобедив, вся от века грешники несравненно погрешивы и непрощенно. Но понеже многомилостивый, благоутробный еси человеколюбче, и ожидаешь от человеческого обращения, се и аз ввергаю себе предстрашное и нестерпимое твое судище, и як уже причистым твоим ногам касаяся, из глубины души взываю ти. Очисти, Господи, прости благоприменителю, помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему, вонми молению моему и слез моих не примолчи. Прими мякающегося и заблудшего обрати, обращающегося обними и молящегося прости. Небо положилось и покаяние праведным, не положилось и прощение несогрешающим, но положилось и покаяние мне грешному, в них же в негодование Твое содеях. Наг и обнажен пред Тобою предстаю сердцеведче Господи, исповедая мои грехи. Небо могу возреть и видеть высоту небесную от тяжести грехов моих с лица им. Просвети убоучи сердце моего и дашь мне умиление к покаянию и сокрушение сердца к исправлению. Да со благою надеждою и истинным уверением к тамошнему миру пойду, хваля и благословя выну все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

коня і всадника в море черное, сокрушай брані мышцею високою, Христос і стресе Израиля же спасе, победною пісь поюща, святителю отче Андрея моли Бога о нас, сон от веждей отряс тебе самаго водице добродетелю уготовав еси, светло жилище богоявление преподобне и божественное покоище, святителю отче Андрея моли Бога о нас, пением всесличным твою цевницу движа, Христову церковь песнословие уяснил еси Андрея чудне, Святого Духа оглашаем божественною благодатью, святителю отче Андрея моли Бога о нас, закону богописаному мудре повинуяся, телесная страсть непостнически умертвил еси, ум же возвысил еси крепким твоим желанием, поя песней Божия всемудрее, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Весь желание и пречисто наслаждение, Сын и Бог Твой благих исполнение есть непорочная, Его же моли избавите верою ныне к Тебе притекающая. Водрузивы на нечесом же землю повелением Твоим, и повесивы неодержимо тяготеющую, на недвижимом Христе камени заповедей Твоих, церковь Твою утверди едине блажие человеколюбчие, святителю отче Андрея моли Бога о нас, управилось и добродетелью житие Твое преподобнее, и божественным желанием Богу соединяяся, орган явился и сисловесен, всю вселенную ясняя песнями, божественное сокровище почерпая, святителю отче Андрея моли Бога о нас, при мудрости небесной был иси исполнен, душевная был уста расширив преподобнее, все приял еси яви зарю светоносную трисолнечной светлости, яко священнодейственник священен, святителю отче Андрея моли Бога о нас, утвердив душевные силы Твоя преподобнее, и плоть удержав воздержанием, был еси весь пресветлая звезда, украшая церковь православными Твоими учениями и песненными пениями, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Избави темя страстного пленения ныне молютя, Мати Божия всенепорочная, и греховные язвы вся очистите, грех в землющего мира преславно росшая. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Яко каменем словесы Твоими церковный, премудрый украсив венец, священнодейственник священен Андрея был еси, тем же по многих в житии и трудех приял еси нестареемое царство и славу, в нем же поминающих тебя, Отче, поминай, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Дева всенепорочная, я же присущного Бога росшая, со бесплодными того непрестанно моли, оставление прегрешений и исправление жития дати нам прежде конца, и же верою и любовью поющим тя, подолгу едина всепетая, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Дева пренепорочная, Мати Христа Бога, оружие пройди Твою пресвятую душу, егда распинаема видела еси волею Сына и Бога Твоего, Его же благословенное моляще не престай, прощение прегрешений нам даровать им. Божественное Твое разумев истощание прозорливо, а в вакуум Христе сотрепетом вопияше Тебе, во спасение людей Твоих, спасти помазанное Твоя пришел еси им. Святителю отче Андрея моли Бога о нас, слово Твое житием украшено, богословие известное правило показался еси чуднее, припетая Троице славу сказу я ясно. Святителю отче Андрея моли Бога о нас, деянием видения восход показал мудрее, и видением объемся, жития образом Андрея богогласе уподобился еси, святителю отче Андрея моли Бога о нас, яко божествен святитель прибогатие, пастырски поборая, от церкви отгнал еси львов нашествия,
Андрея мужеству те заимените, святителю отче Андрея моли Бога о нас, велику похвалам вину Богородицу обрет, чание показал еси сугубо, превыше похвал хвалами многообразными почитая мудрее. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Кроме убо совокупления зачала еси нетленного утробе, и прежде болезни родила еси и по Рождестве Девою, Богоплотью роши сохранилася еси. Одеяйся светом, яко ризою, к тебе утреннюю и тебе зову, душу мою просвети, омраченную Христе, яко един благоутробен. Святителю отче Андрея, моли Бога о нас, ныне красящиеся твоими учениями и песнями богодухновенными, священно наслаждающийся, Андрея всеблажение, память твою почитаем. Святителю отче Андрея, моли Бога о нас, зарею просвещаем яви духовною, святых ликостояние пресвято похвалил еси, с ними же ныне радуешься, Андрея, все блаженние. Святитель отче Андрея, моли Бога о нас, ныне не чувствует ленного тела, ни мечтаньми зриши божественная, умно же премудре душевными действиями соединяясь лучшим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Со слезами препадаю тизело моляся, моих согрешений ныне избавитеся Тобою всенепорочная, и вечной радости сподобитеся. Неистовствующейся бурю души тленную, Владыко Христе, страстей море укроти, и отлив возведи мя, яко благоутробен. Святителю отче Андрея, моли Бога о нас, витие облещилися безбожные усты светлыми, честных бо икону яснилися воистину, священотаинниче поклонение. Святителю отче Андрея, моли Бога о нас, священно украсилися твою отче славне жизнь, страстное бо смущение угасилися, и к жизни бесстрастия притеклися. Святителю отче Андрея, моли Бога о нас, добротами словес твоих и учений, всеверней благочестно наслаждающийся радуется, еретик языкоболия побеждающий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Весь примешается ми, и же безначального сия вот Отца, воплощением пренепорочная, и с Тебе бывшим Бога невесто. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Вострубив ясно божественное сладкопение, явился еси светильник мира светлейший, светом сияя Троицы Андрея преподобнее, тем же все вопиемте, не престая моляся о всех нас. Восхвалите Твои отче жития окаянных ощу, веды ныне исправлений Твоих ради, еще оттуда, якоже дарования, похвалы приятий Твоих украшений, и честному верху Твоему Андрея исплести, еже ангели почитают зовы, моля не престая всех нас. Превозносимый Отце Господь, пламень угаси, отроки о России, согласно поющая, Боже благословен еси. Святителю отче Андрея, моли Бога о нас, да светлость святых преподобнее узреши, светлостью дел просветил еси житие Твое зовы, Боже благословен еси. Святителю отче Андрея, моли Бога о нас, телом облажен бесплотных чином поревновал еси преподобнее, с ними же согласно радуясь и взываешь, Боже благословен еси. Святителю отче Андрея, моли Бога о нас, Иерусалим ныне светло веселится, светильника многосветла миру тя восия блаженье поя, Боже благословен еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Иже прежде убо бесплотной воплощается пречистая, за милосердие бесчисленное из вожествен Твоих святых, ему же все поем, Боже, благословен еси. Тебе все деятелю в пищи отроцы, всемирный лик сплетше по яху,
дела всякое Господа пойте и превозносите во все веки. Святителю Отче Андрея, моли Бога нас, нового кивота Церковь Отче, ясно веселил еси лики составлив, взывая, вся дела Господня Господа пойте и превозносите во все веки. Святителю Отче Андрея, моли Бога нас, пение новое в Церкви Божене преподобно взывал еси Вседержителю, вся дела Господня Господа пойте и превозносите во все веки. Святителю Отче Андрея, моли Бога о нас, воздая добродетели боголепно дела, страдания воспевайся, Андрея, премудре всех святых, древле удивленных и совершенных Христу во веки. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите чистую Боготруковицу воспоем глаголюще, божественными песнями. Радуйся, Дево, я же ради, радость дадейся естеству человеческому преблагословенная. Исаия, ликуй, Дева, имя в чреве, и роди сына Эммануила, Бога же и человека, восток имя ему, его же величающе Деву ублажаем. Святителю Отче Андрея, моли Бога о нас, Вого у твоих вещаний все птичье землю, учение же красота и светлость Андрея блажение, тем же Христос и же всех царь тя венчал есть, благолепия венцем. Святителю Отче Андрея, моли Бога о нас, соединением лучшим наслаждайся, зари трясияны Андрея таиниче почи естественных, любовью творящих твою святую память священно, ныне молитвами твоими от бед сохрани. Святителю Отче Андрея, моли Бога о нас, со бесплотными чинами веселишися ныне на небесех, сих бо на земли житие неуклонно яко пожил, и правой веры явлюся проповедник изряден, Бог глаголи ведосто чудне. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приносимое, уставилось и смерти неуставное стремление, росши плотский воистину паче ума жизнь вечную, ей же преразився усты горький аду празднися, Пресвятая Дева Мати.

смилу веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмилу веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, яко же и ми оставляем должником наши.

может встретиться везде. Чужой по духу и по крови, в ком нет любви и даже боли. Мой враг, томящийся в беде, в ком нет любви и даже боли.

Есть открытые двери, святые места, если в них хоть однажды войдешь, то потом, где б ты ни

свете лучей слышишь, братья молятся Богу о нас. Отвлекись ненадолго от суетных дел, в мире место иным есть вещам. Приезжай в монастырь.

Два, три, Коля, Катя и Вадим. С тем, что дням возврата нет, надобно смириться.

Не желает вовеки никто алкоголиком стать. А кто стал, тот себя таковым не признает вовеки. Будет трезвого корчить, божиться и всячески лгать, будто он не больной, а нормален, как все.

И окажется вдруг, что дошел до горячки, до белой. И тогда перед всеми откроется эта беда. Покрывалами тьмы занавесят всегда блудный грех. Но лишенное девство уже не зовется девицей. Что творили во тьме, невозможно от света укрыться. И в утробе зачатая жизнь станет явной для всех.

взял всю вину на жену и Творца возлагая. Эта ложь родилась вечной смертью, весь мир убивая. И в сердцах, поселившись, живет и до наших времен. Но ведь так же и мы не признаемся в жизни другим, что больны наши души постыдными злыми грехами. Мы их лучше упрячем от всех и в сердцах сохраним. Сбережем нашу злобу в груди и за пазухой камень. Но не вечно вулкану хранить в своих недрах огонь.

Он взорвется когда-то, покажет себя, только тронь. И польется на души людей эта адская лава. Наше сердце, зачав беззаконие, рождает грехи. А содеянный грех жалит верной, но медленной смертью. Нам не сделают большего зла никакие враги. Ведь страшнее врагов, чем мы сами, не сыщешь на свете.

Христос воцарится, где было вместилище лжи. И светильник любви озарит вас небесным сиянием.

пусть Христос воцарится, где было вместилище лжи и светильник любви. Зарит вас небесным сиянием, и светильник любви озарит вас небесным сиянием, и светильник любви озарит вас небесным сиянием.

изводят загадками. Их толковать дело скользкое,

Кали, позади меня тьма, тьма, тьма, очертания мрачные вдали. То ли лагеря, то ли дурдома, очертания мрачные вдали. То ли лагеря, то ли дурдома. Так о чем твоя боль, мой седой двойник? Или ты не так жизнь свою прожил? Отчего с тоской к зеркалу приник? Всматриваясь в боль своей, моей души, отчего с тоской к зеркалу приник? Всматриваясь в боль своей, моей души, отвечает мне старое лицо –

на себя взглянуть, лгун, лгун, лгун. Хорошо хоть смог перед концом на себя взглянуть, лгун, лгун, лгун.

А теперь святых пес, пес, пес. Вспомни, как ты жил, чем пропал. А теперь святых пес, пес, пес. Слушай, бледнее даже во сне.

наяву оденешь потом. Зэковскую робу, ту, что на мне, наяву оденешь потом. Замолчал двойник, трет у виска.

А ХБ и ряса один черный цвет. Сапоги носить мне не привыкать. А ХБ и ряса один черный цвет. Опустил двойник, усталые глаза, круглое стекло сотрясает дрожь. Что хотел сказать, все сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? Что хотел сказать, все ведь сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? А кругом толпа, некуда упасть. Сорвана с куфья под хохот и вой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Вижу я себя седым, седым во сне.

То ли лагеря, то ли дур дома, очертания мрачные вдали. То ли лагеря, то ли дур дома. Так о чем твоя боль, мой седой двойник? Или ты не так жизнь свою прожил? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души? Отвечает мне старое лицо —

на себя взглянуть, лгун, лгун, лгун. Хорошо хоть смог перед концом на себя взглянуть.

А теперь святых пес, пес, пес. Вспомни, как ты жил, чем пропал. А теперь святых пес, пес, пес. Слушай, бледнея даже во сне,

наяву оденешь потом. Зэковскую робу, ту, что на мне, наяву оденешь потом. Замолчал двойник трех.

а ХБ и ряса один черный цвет. Сапоги носить мне не привыкать, а ХБ и ряса один черный цвет. Опустил двойник усталые глаза, круглое стекло сотрясает дрожь. Что хотел сказать, все сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? Что хотел сказать, все ведь сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? А кругом толпа, некуда упасть. Сорвана с куфья под хохот и вой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Вижу я себя седым, седым во сне.

Я жил в неверии когда-то, мой дух в унынье погибал, но в сердце веру Бог послал и указал мне место свято, чтоб там с утра и до заката я ум и тело утруждал. Не просто в храм, скорей в обитель я провидением послан был. При нем и настоятель жил. Он службу Божию вершил, приезжим братьям был служитель, его небесный покровитель, святой архангел Михаил. Я там окреп и закалился, там жизнь струей текла живой. Теперь не телом, а душой я во крещении родился, от жизни прежней удалился для жизни чистой и святой. Я поселился там душою и телом часто там бывал, в трудах почти не унывал, сидел за трапезой простою и иногда, порой ночною, молитвы теплые шептал. Наш добрый пастырь Михаил при храме труженик бессменный, за всех молитвенник смиренный, нас в добрый путь руководил. Пошли ж ему, о Боже сил, спасенье в вечности блаженной. Давно те годы пролетели, и я не стал святым, друзья, но все ж иду я к прежней цели, крутой дорогой бытия. Мне помогает в этом деле обитель добрая моя. Мной душа моя позаброшена, добродетелью припорошена. Изнутри же вся прокаженная и огнем страстей обожженная.

Что же делать мне, не готовому? Подвела меня воля вольная, полюбилась мне жизнь привольная, и хоть долю ей отдал малую, по сей день томлюсь той отравой.

тобою. И душа тогда встрепенулась, что во тьме жила, ужаснулась, во хмелю была и стрезвилась.

прях проник метастазами, руки, ноги им крепко связаны. Я гляжу в себя, гляжу пристально, нет в душе моей места чистого.

смилува веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмилу веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, якоже и ми оставляем должником наши.

На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся век, правдою Твоей избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое и спаси мя. Будем и в Бога защитителя, и вместо крепко спасти мя. Яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты. Боже мой, избави мя из руки грешного, из руки законопреступного и обидящего. Яко Ты си терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моей я. В Тебе утвердихся от утробы, от чрева матери моей я, Ты си мой покровитель, о Тебе пение мое воину. Яко чудо бых многим, и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста мое хваление, яко да воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, нигда скудевать и крепости моей не остави меня. Яко реша вразимые мне, истригущие душу мою, совещаша в купе глаголющие. Бога ставил есть Его, пожените и имите Его, яко несть избавляя. Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, в помощь мою вон ми. Да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в студ и срам ищущие злая мне. Аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста моя возвестят правду Твою весь день спасения Твое, яко не познах книжная. Вниду в силе Господней, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил мя еси от юности моей я, и до ныне возвещу чудеса Твоя. И даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою, правду Твою, Боже, даже до вышних. Я же сотворил мя еси величие, Боже, кто подобен Тебе? Великий явил мя еси, и скорби многие злы, и ображься оживотворил мя еси, и от бездн земли возвел мя еси. Умножилось и на мне величествие Твое, и ображься утешил мя еси, и от бездн земли паки возвел мя еси. Ибо аз исповемся Тебе в людях, Господи, в сосудях псаломских, истину Твою Божию воспою Тебе в гуслях святых Израилев. Возрадуйтесь во сне моей, и егда воспою Тебе, и душа моя юже еси избавил. Еще же язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся ищущие злая мне. Боже, суд Твой цареве дашь, и правду Твою сыну цареву. Судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде. Да восприимут горы мир людям и холми правду. Судит нищим людским и спасет сыны убогих и смирит клеветника. И прибудет с солнцем и прежде луны рода родов. Снидет, яко дождь на руну, и яко капля, каплющая на землю. Воссияет во днях его правда и множество мира, донде же отымется луна. И обладает от моря и до моря, и от рек до конец вселенная. Пред ним припадут эфиопляне, и врази его персть полижут. Цари и фарсисти, и острови дары принесут. Цари и аравсти, и сова дары приведут. И поклонятся ему все цари и земсти, и все языцы поработают ему. Яко избави нища от сильна и убога, ему же небе помощника. Пощадит нища и убога, и души убогих спасет. От лихвы и от неправды избавит души их, и честно имя его пред ними. И жив будет, и дастся ему от злата аравийска, и помолятся о нем выну. Весь день благословят его, будет утверждение на земли на версиях гор, превознесется паче Ливана плод его, и процветут от града, яко трава земная. Будет имя его благословенного веки, прежде солнца пребывает имя его, и благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат его. Благословен Господь Бог Израиля, утворяя чудеса един, и благословенно имя славы Его во век и в век века, и исполнится слава Его всех.

Коль благ Бог Израилю правым сердцем, мои же в мале не подвижайстеся нозе, в мале не пролияшеся стопы моя, яко возревновах на беззаконные мир грешников зря, яко несть посклонение в смерти их и утверждение в ране их, в трудех человеческих не суть, из человека не примут ран, сего ради удержая гордыни их до конца, одеявшися неправдою и нечестием своим, изыдет яко истука неправда их, приидоша в любовь сердца, помыслиша и глаголаша в лукавстве неправдовую высоту глаголаша, положиша на небеси уста своя и язык их преди по земли, сего ради обратятся люди и мои семя, и дни исполнения обрящутся в них, и реша, как увиди Бог, яще есть разум вышним, все сии грешницы и гобзующие век, удержаша богатство, и рех, еда в свое правдих сердце мое и умых неповинных руцы мои, и бых язвен весь день, и обличение мое на утренних, аще глаголах повем таку, все роду сынов твоих ему же обещахся, и не пчевах разумейте, сие труд есть предо мною, донде же в ниду во светило Божие, и разумею в последнее их. Обаче зальщение их положилось им злая, низложилось я в нигда разгордешася, как обыша в запустении, внезапу исчезоша, погибоша за беззаконие свое, яко соние восстающего Господи во граде Твоем образ их уничижиши, яко разжеся сердце мое, утробы моя изменишася, и аз уничижен и неразумех, скотен бых у Тебе, и аз выну с Тобою, удержалась и руку десную мою, и советом Твоим наставил мя иси, и со славой приял мя иси, чтобы ми есть на небеси, и от Тебе, что восхотех на земли. Исчезе сердце мое и плоть моя, Боже, сердце моего и часть моя, Боже, увек, яко все удаляющие себе от Тебе погибнут, потребилась и всякого любодеющего от Тебе. Мне же прилепляйтеся, Богови благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите ими вся хвалы Твоя во вратех через Сионе. Вскую, Боже, отринулась и до конца, разгневася ярость Твоя на овцы, пажити Твои я, помяни сон Твой, Его же стяжалась из перва, избавилась и же злом достояния Твоего, гора Сион сия, в ней же вселился Иси. Воздвигни руцы Твои на гордыне их в конец, и лика лукавного врага во святем Твоем. И восхвалишися ненавидящие Тя посреди праздника Твоего, положиша знамение Своя, знамение и не познаша, яко во исходе превыше, яко в дубраве древене, секирами рассекоши двери Его вкупе, сечевом и оскордом разрушиша и. Возжгоша огнем светило Твое, на земле оскверниша жилище имени Твоего. Реша в сердце своем южики их купе, приидите, отставим вся праздники Божии от земли. Знамения их не видихом, несть к тому пророка, и нас не познает к тому. Доколе Боже поносит враг, раздражит противный имя Твое до конца. Вскую отвращаешь руку Твою и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Бог же, Царь наш, прежде века содела спасение посреди земли. Ты утвердилась и силою Твоею море, Ты стерлась и главы змеев в воде. Ты сокрушилась и главу змееву, далась и того брашно людям эфиопским. Ты расторглась и источники и потоки, Ты иссушилась и реки Фамские. Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершилась и зарю и солнце, Ты сотворилась и вся пределы земли. Жатву и весну Ты создал, еси я. Помяни сия, враг поноси, Господи, и люди безумнее раздражиша имя Твое. Не предашь зверям душу, исповедующуюся Тебе. Душу Богих Твоих не забуди до конца. Призри на завет Твой, яко исполнишася помрачение земли домов беззаконий. Да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалит имя Твое. Восстани, Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое, еже от безумного весь день. Не забуди гласа молитвенник Твоих, гордыни ненавидящих Тя взыди выну.

Законующим не беззаконуйте, согрешающим не возносите рога, не воздвизайте на высоту рога вашего и не глаголите на Бога неправду. Яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть, сего смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господне вина нерастворенная, исполни растворения и уклони от сия в сию, обаче дрожди его не истощися, испьют все грешные земли. Аз же возрадуюся вовек, воспою Богу Яковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог.

Сионе. Там осокруши крепости луков, оружие и мечи брань. Просвещаешь ты дивно от гор вечных, смятошася все неразумней сердцем, уснуша сном своим и ничтожа обретоша все мужи и богатства в руках своих. От запрещения твоего Божия Яковль воздремаша все отшей на коне. Ты страшен еси, и кто противостанет тебе, а то ли гнев твой. С небесе слышен сотворилось и суд, земля убоясь ее молчав, негда восстать и на суд Богу спасти вся кроткие земли. Яко помышление человеческое исповестся тебе, и останок помышления празднует ти. Помолитесь и воздадите Господи и Богу нашему, все иже окрест Его принесут дары страшному и отъемлющему духи князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возва, гласом моим к Богу и внят ми. В день скорби моей я Бога взысках руками моима, ночью пред Ним и не прельщен бых. Отвержися, утешитеся, душа моя, помянух Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавши дух мой. Предвористе стражбы очи мои, смятокся и не глаголах, по мыслях дни первые и лето вечное помянух и поучахся. Ночью сердцем моим глумлякся и тужаше дух мой, и да вовеки отринет Господь и не приложит благоволить и паки, или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род, и да забудет ущедрить и Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя. И рех ныне начах сия измена десницы Вышнего, помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих и в начинаниях Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой, кто Бог вели, яко Бог наш, Ты си Бог, творя чудеса, сказал и си в людях силу Твою, избавил и си мышцою Твоею люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы. Видишь отя воды, Боже, видишь отя воды, и убояшася, смятошася бездны. Множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят. Глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетна бы земля. В море путие Твои и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются, наставил иси, яко овцы люди Твоя.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, единый по естеству безгрешен, и нас ради кроме греха был человек, услышав час сей болезненное мое сие моление, яко нищ и убог есть отдел благих, и сердце мое смятеся внутрь меня. Ты бы весь и вышний царю Господи небесей земли, яко всю мою юность во гресех я ждих, и вслед похоти и плоти моей я ходил, весь смех демоном бых, весь дьяволу последовах, вынув темень и сластей валяяся. Омрачився бы помышлением от младенства даже и до ныне, никогда же восхотек сотворить и волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демоном бых, никак уже в уме помышляя, яко нестерпимый гнев еже на грешнике прещения Твоего и лежащую гиену огненную. Як уже отсюда в отчаянии впады, и никак уже в чувстве обращения бых, пуст инак еже от Твоей я дружбы бых. Кий бы вид греха не соделах, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное не с преимуществом и тщанием соверших. Ум воспоминаниями плотскими оскверних, тело смешениями окалях, дух со сложением оскверних, всяк уд окаянной моей я плоти служить и работать и грехом возлюбих. И кто прочее не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного, аз бы един владыка ярость твою прогневах, аз един гнев твой на мя разжигох, аз един лукавый пред тобою сотворих, превосшед и препобедив вся от века грешники несравненно погрешивы и непрощенно. Но понеже многомилостивый, благоутробный еси человеколюбче, и ожидаешь от человеческого обращения, се и аз ввергаю себе предстрашное и нестерпимое твое судище, и як уже причистым твоим ногам касаяся, из глубины души взываю ти. Очисти, Господи, прости благоприменителю, помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему, вонми молению моему и слез моих не примолчи. Прими мя кающегося и заблудшего обрати, обращающегося обними и молящегося прости. Небо положилось и покаяние праведным, не положилось и прощение несогрешающим, но положилось и покаяние мне грешному, в них же в негодование Твое содеях. Наг и обнажен пред Тобою предстаю сердцеведче Господи, исповедаемые грехи.

Избрани царствени и страстотерпцы, едина домашняя церковь Христова, Николая, Александра, Алексия, Ольгу, Татьяну, Мария, Анастасия, вы союзом любви связуеми, яко агнцы Христу Богу верою последовали есте, и в страданиях смерть претерпевше, царствие небесного наследницы явилися есте, ныне же дерзновение ко Господу имуще, молитесь о земнем отечестве вашем, да прославляем вас сице. Радуйтесь, царственни и страстотерпцы, земли нашей хранителье и молитвенницы. Ангельскими силами укрепляем и воистинем пути, седмочисленни и страстотерпцы, о житии праведнем и богоугодним ревновали есте, да явите народу образ богочестивых царей, всего ради прославляем Васице. Радуйтесь, страх Божий в сердце, яко основание положивший, радуйтесь, премудрость Божию истине возлюбивший, радуйтесь, все упование на Бога возложивший, радуйтесь, Отечеству вашему верно послуживший, радуйтесь, христианского благочестия твердое правило, радуйтесь, царственного рода похвало, радуйтесь, православные веры крепкое исповедание, радуйтесь, страждущего народа нашего утешение, радуйтесь, царственни и страстотерпцы, земли нашей охранителье и молитвенницы. Видя Господь покаяние народа нашего, егда смутная времена насташа, умилосердися и яви милость свою во избрание Михаила царя, его же иконою Пречистая Богородицы Феодоровская именуемою, через родительницу благослови, да будет икона сия покров и защищение ему, и всему новоизбранному царскому роду, и во утверждение стране нашей, всего ради благодарне вопием Богу, аллилуйя. Разумеша люди, яко избранием на царство нового рода благочестивого, утеши Господне строение и смуты в земле нашей, принесоша обет верного служения роду сему, мы же любви и ревности тех подражающих к вам, царственни и страстотерпцы, яко наследником всего избрания с умилением вопием. Радуйтесь, венец и похвалу рода царского и священного, радуйтесь, корень благочестивого преславные отрасли, радуйтесь, патриарха Филарета святое прозябение, радуйтесь, попечению его о церкви и отечестве подражавшие, радуйтесь, великие старицы инокини Марфы, благословенное наследие, радуйтесь, покорность воли Божией, от нея восприимшие, радуйтесь, пред иконою Божией Матери Феодоровские, молитвы присно возносившие, радуйтесь, все упование на помощь Богородицы с верою возлагавшие, радуйтесь, царственни и страстотерпцы, земли нашей хранителье и молитвенницы. Сила Божия и промышление Всевышнего явися в рождении Твоем, царственный страстотерпче Николае, великого Босвятителя имя восприем, заступник нашей земли показался еси, многие же скорби и болезни, подобни Иову праведному, в житии претерпев, ныне слики страстотерпцев наслаждающийся райского блаженства, воспевая Богу «Аллилуйя». Имея сугубые заступники и покровители в рождении Твоем, Иова многострадального и Николая чудотворца, державный страстотерпче, добродетелем тех последовал еси, мы же дивящиеся промышлению Творца, во святых сих образ благочестия указавшего Ти, благовейне воспеваем сице. Радуйся в молитвах святителя мир ликийских присно призывай, радуйся помощью Того, страну нашу праведно окормляй, радуйся образом кротости Тому уподобивайся, радуйся милосердие многое, яко же Он и явивый, радуйся терпение Иовле в сердце Твоем имевый, радуйся верность Богу в житии Твоем до конца сохранивый, радуйся в тяжких бедах, яко же Он и

Благодарение Богу приносивы, радуйся вся находящая на тя, со смирением приемы, радуйтесь царствени страстотерпцы, земли нашей хранителей и молитвенницы. Бурю смущения воздвизаемого человек безбожный в стране нашей, видя страстотерпче Николое, не смутился и си в сердце твоем, и все упования на Бога возложил, не возроптал еси их, да отвергоша тя люди твоя, побачи с верою воспел еси Богу, аллилуйя. Свыше о мятежих, болезнях и междоусобных браниях, нашедших на землю нашу, во узах сы и страстотерпче царю Николае, моление о людях и я непрестанне приносил еси, милосердие Божие к ним призывая, всего ради мы воспеваем тебе тако. Радуйся от юности, отечество и народ твой возлюбивый, радуйся, яко и во отвержении любовь сию сохранивый, радуйся помазание на царство с благовением приемый, радуйся образ благочестивого царя миру явивый, радуйся царский венец со смирением нося возложивый, радуйся венца страданий от Господа удостоенный, радуйся царское служение, яко послушание Богу разумевый, радуйся поношение, яко крест, вземый и с терпением понесы, радуйтесь, царствени и страстотерпцы, земли нашей охранители и молитвенницы. Богосветлый светильник во мраце скорбей, благоверней супружнице твоей явился еси, царственный страстотерпче Николае, указуя и возглавляя путь я, як уже повеле Господь, мы же прославляюще ваш благословенный союз во Христе, хвалу Богу воздаем поюще, аллилуйя. Видя царственный страстотерпец юницу Александру, яко голубицу чистую избраю себе в благоверную супружницу, православную царицу и матерь народа нашего, мы же ведущие усердное служение я, воспеваем сице. Радуйся именитого рода благочестивое прозябение, радуйся от лютерские веры к православию образе спасительного прихождения, радуйся всем сердцем молитву возлюбившая, радуйся о службе Божией сердечно ревновавшая, радуйся Словом Божиим и Писанием святых отец себе наздавшая, радуйся уставы церковные благовейно соблюдавшая, радуйся благочестие достойне восприемшая, радуйся истинной жизни во Христе приобщившаяся, радуйтесь, царствени и страстотерпцы, земли нашей хранителей и молитвенницы. Проповедует житие ваше брака святаго чистоту, благоверней Николае Александро, выбо благодать сего великого таинства достойно восприемше, даже до мученические кончины, верность Христу и любовь друг к другу сохранили есте, присно воспевающе Богу, аллилуйя. Воссия в стране нашей, яко прекрасное светило, благоверная царственная чета, Николая Александра супрузи, союзом любви Христовы связуем ии, мы же прославляющий образ их целомудренного и добронравного жития в мире сем, со благовением воспеваем сице. Радуйтесь всем сердцем Бога взыскавшие, радуйтесь в пути Господних непорочно ходившие, радуйтесь Двоице честная свыше избранная, радуйтесь Двоице святая, славою и честью от Бога венчанная, радуйтесь целомудрие супружеское многочадием прославившие, радуйтесь, чада ваше, яко новосаждение масличное, окрест трапезы небесные собравшие, радуйтесь, супруги во благочестии любви жити научающие, радуйтесь, мир Христов, он им милостивно не спосылающие, радуйтесь, царственни и страстотерпцы, земли нашей хранители и молитвенницы, хотяще ваш дом благочестно устроите, любовь, яко основание положили есте, и брак честен, добре соблюли есте, благоверней супрузи Николае и Александро, тем же и черь ваша, яко мудрые евангельские девы, воспитавшие,
в невесты Христу готова ли есте, с ними же ныне вкупе воспевайте Богу Аллилуйя. Новую милость дарова Господь народу нашему, целомудренные чери, царственные читы, Ольгу Татьяну, Марию Анастасию, Тые Боженам мироносицам подражающая, елеем милосердия болящим и страждущим послужиша, и смерть за Христа приемша, ныне престолу Божию предстоят, всего ради прославляем их сице. Радуйтесь, чери царевы, обетований Божьих сподоблющиеся, радуйтесь, заповедь Божию, о почитании родителей соблюдшая, радуйтесь, достоинство царственное свято сохраншая, радуйтесь, стихиями мира сего непорабощенная, радуйтесь, людям, сущим в бедах и скорбях, яко Христу послужившая, радуйтесь, за врагов своих усердно молившаяся, радуйтесь, агнцы непорочные, в жертву Богу себе принесшая, радуйтесь, невесты Христовы, в чертозе жениха небесного пребывающая, радуйтесь, царственные страстотерпцы, земли нашей хранители и молитвенницы. Странно и чудно бысь рождение Твое, святый царевичу Алексие, плод бо благословен молит царовского чудотворца, и чаем и наследник царственных родителей был, слава, надежда и упование явился и си всем концем земли нашия, всего ради люди с радостью, благодарственно воспеша Богу, Аллилуйя. К вышним душею чистую стремляяся, святый царевичу Алексие, из млада болезни, яко крест от Господа данный, безропотно понесу еси, последи же, яко агнец незлобивый, руками злочестивых убиен, молитвенник пред Богом явился еси, всего ради воспеваем тесице. Радуйся, отроча от утробы матери Богом предизбранное, радуйся, чадо молитвами саровского чудотворца дарованное, радуйся, страдальче из млада скорби недуги безропотно понеси, радуйся, царевичу в болезнях сострадание к людям обрети, радуйся, наследниче, лишение царства земного со смирением приемы, радуйся, страстотерпче, царствия небесного, от Бога удостоенный, радуйся, агнче незлобиве, от безбожных закланный, радуйся, царственный отроче, венцем нетленным от царя царствующих увенчанный, радуйтесь, царственные страстотерпцы, земли нашей хранители и молитвенницы. Всяком человечески смутися, егда в земли нашей беззаконии множися, истина помрачися и мерзость запустения на месте святем ста. Ты же царю Николае, изгнание, поругание и темничное заточение мужественнее претерпел, сын верный святые церкви, и страстотерпец Христов явился еси, всего ради церковь прославляющий тебя Богу вопиет, Аллилуйя. Ведь и зломудренней чашася оболгати тя клеветою, помазанниче Божий Николае, ты же евангельски вся терпя, о благочестии народа православного попечения сугубое прилагал еси, всего ради память твою светло празднующе, воспеваем тесице, радуйся прославление угодников Божьих, добрый рачителю, радуйся пастыря кронштадтского благовейный почитателю, радуйся саровских торжеств, державный возглавителю, радуйся иноческих обителей, благочестивый покровителю, радуйся духовных вертоградов, усердный попечителю, радуйся православных храмов, боголюбивый издателю, радуйся святые земли и Афонские горы, щедрый благотворителю, радуйся устроение церкви, мудрый ревнителю, радуйтесь, царственные страстотерпцы, земли нашей охранители и молитвенницы. Спасти хотя люди от розни братоубийственные, царю Николае, престол земный оставил еси, обаче на милость Божию уповая, непоколебим в вере и благочестии прибыл еси, воспевая, Аллилуйя. Стена и ограждение бысь Господь тебе, царю Николае, ему же тепле молился еси, да сохранит страну нашу от нашествия, но племенник,
и братоубийственные брани, наипаче же люди православные во благочестии да укрепит, всего ради благодарнее воспеваем тесице. Радуйся, полков наших, мудрый предводителю, радуйся, ратных людей, христолюбивый попечителю, радуйся, отечества нашего, державный хранителю, радуйся, славянских народов, ревностный защитителю, радуйся, мечи на Урала, приковать и народы призвавый, радуйся, мир иметь и со всеми языки преискренне желавый, радуйся, благоверным князем в благочестии подражавый, радуйся, образ царя православного, во смирении миру явивый, радуйтесь, царственни и страстотерпцы, земли нашей хранители и молитвенницы, пение всякого достойна память ваша, святие царственни и страстотерпцы, вы бо образ исповедничества и ревности по Бозе верным людям показавши, заповедасте не мстите злодеющим, паче же прощайте гонящим и молитву творите за них, поющие Богу, аллилуйя. Светоносный светильник седмочисленный, вем и вас, святие царственни и страстотерпцы, царским бо путем шествующие, в готовости себе за Христа пострадати, тем же просветите омраченное сердца наша, и евангельским путем шествовать и научите нас, прославляющих вас сице. Радуйтесь, агнцы незлобиви, агнцу Божию в кротости подражавшие, радуйтесь, образ терпения в злостраданиях верным показавшие, радуйтесь, во всем житии совесть чисту хранившие, радуйтесь, убиение беззаконное смиренно восприемшие, радуйтесь, седмочисленные страстотерпцы, во едином Дусе Богу представшие, радуйтесь, кровью мученическую землю нашу обогревшие, радуйтесь, лик благоверных царей и князей восполнившие, радуйтесь, собор святых земли нашей украсившие, радуйтесь, царственни и страстотерпцы, земли нашей охранители и молитвенницы. Благодать изрядну Бог дарова церкви, прославя вас на небеси, царственни и страстотерпцы, хранители и покровители страны нашей, всего ради мы на земле почитаем вас, Богу вопиюща, аллилуйя. Воспевающие подвиги ваши, царственни и страстотерпцы, прославляем триединого Бога, вы бо соизволением Отца безначального, совершением Сына Единородного и содействием Святого Духа Божия причастницы Царствия Небесного соделастися и заступницы Отечества нашего явистися, всего ради дерзаем взывати вам сице. Радуйтесь, яко прославлению вашему церковь радуется, радуйтесь, яко чудесы вашими вера укрепляется, радуйтесь, яко образы ваши мироточением прославляются, радуйтесь, яко в честь вашу храмы созидаются, радуйтесь, яко житием вашим люди благочестию научаются, радуйтесь, яко терпением вашим во страданиях верней назидаются, радуйтесь, яко евангельские заветы исполняйте нас наставляете, радуйтесь, яко беды и скорби мужественно нести нам помогаете, радуйтесь, царственни и страстотерпцы, земли нашей охранители и молитвенницы. О святие царственни и страстотерпцы, примите от нас похвальное сие пение и милостивым вашим ходатайством умолите царя славы, мир стране нашей даровати, церковь православии единстве сохраните, нас же во благочестии утвердите, да вопием Богу, аллилуйя. О святие царственни и страстотерпцы, примите от нас похвальное сие пение и милостивым вашим ходатайством умолите царя славы мир стране нашей даровати, церковь православия единстве сохраните, нас же во благочестии утвердите, да вопием Богу, аллилуйя. Во святие царственни и страстотерпцы, примите от нас похвальное сие пение и милостивым вашим ходатайством умолите царя славы мир стране нашей даровати, церковь православии и единстве сохраните, нас же во благочестии утвердите, да вопием Богу, аллилуйя.
ангельськими силами укрепляемі во істиннім путі, седмочисленні страстотерпці, о житті праведнім і богоугоднім рівновалі єсте, да явіте народу образ богочестивих царей, всього раді прославляєм восіце. Радуйтеся страх Божий в серце, яко основання положивши, радуйтеся премудрость Божию істинно возлюбивши, радуйтеся все упование на Бога возложивши, радуйтеся Отечеству вашему верно послуживши, радуйтеся христианского благочестия твердое правило, радуйтеся царственного рода похвало, радуйтеся православной веры крепкое исповедание, радуйтеся страждущего народа нашего утешение, радуйтеся царственни страстотерпцы, земли нашей охранителя и молитвенницы, избранные царственни страстотерпцы, единодомашняя церковь Христова, Николай, Александру, Алексею, Ольгу, Татьяну, Марии и Анастасии, вы союзом любви связуеми, яко агнцы Христу Богу верою последовали есте, и в страданиях смерть претерпевшие, Царствия Небесного наследницы явилися есте, ныне же дерзновение ко Господу имущее, молитесь о земнем Отечестве вашем, да прославляем Васице. Радуйтесь, царственни и страстотерпцы, земли нашей охранители и молитвенницы. О святая Седмирице, царственни и страстотерпцы, Николая, Александру, Алексея, Марии, Ольгу, Татьяну и Анастасии, вы союзом любви Христовой связуеми, дом ваш, яко малую церковь, благочестно устроили есте, и смирением себе, посреди земного величия украсили есте, в годину же братоубийственные брани и гонений безбожных, во Отечестве нашем, все упование на Бога возложившие, образ терпения и страдания всей земли нашей явили есте, и молящиеся о мучителях, клевету, узы, изгнание, глумление, насмеяние, оболгание, убиение, телес, поругание, мужественне претерпели есте, всего ради от земного царствия к небесному пришли есте, и тепли и ходатай у нас явились есте, во святи и угоднице Божии, молитесь о нас, Богу, да церковь единомыслие и тверди вере соблюдет, страну нашу миром и благоденствием оградит, и от междоусобное брани и разделение избавит, власть придержащую мудрит, воинство мужеством украсит, супруги верности и любви укрепит, чада в благочестии и послушании возрастит, и вся ныкупно с вами сподобит воспевати, пречестное великолепое имя живоначальной Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. О святый страстотерпче царю мученича Николае, Господь тебя избра помазанника своего, вояже милостивную право судите людям твоим и хранителям, церкви православной обыти, всего ради со страхом Божиим, царское служение в душах попечения совершал еси, Господь же испытуя тебя, яко Иова многострадального, попусти тебе поношение, скорби горькие, измену, предательство, ближних отчуждение и в душевных муках земного царства оставление, вся сия ради блага страны нашей, яко верный сын я претерпев, яко истинный раб Христов мученическую кончину прием, небесного царства достигло еси, и деже наслаждающийся вышние славы у престола всех царя, купно со святою супружницей твоею царицей Александрою, и царственными чады Алексием, Ольгою, Татьяною, Марию и Анастасию, ныне имея дерзновение вели у Христа Царя, моли да подаст нам Господь грехов прощение, и на всякую добродетель наставит нас, достижим смирение, кротость и любовь, и сподобимся небесного царствия, иде же купно с тобой и всеми святыми новомученики и исповедники, прославим Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Днесь благоверние люди и светло почтим, Седмирицу честную царственных страстотерпец, Христову единодомашнюю церковь, Николая и Александру,
Алексія, Ольгу, Тетяну, Марію, Анастасію, ті уз і страданій многоразлічних не убоявшися, от богоборних смерті поругання тілесприяша, і дерзновення ко Господу в молитві обучиша, всього раді к ним з любов'ю возопієм, о святі страстотерпці, вас у покаяння і стінанню народа нашого в онміті, землю нашу в любві к православію утвердіте, от междуособне брані сохраніте, мир мирові у Бога і спросите, і душам нашим велію милость. Царство земного лишення, узи і страдання многоразличне, кротко претерпев єсі, свидетельство о Христе даже до смерті от богоборців, страстотерпче великий боговінчанний царю Ніколає, всього раді мученическим вінцем на небесех, венчатя з царицею чади і слуги Твоїм і Христос Бог, Його же молі помілувати страну нашу і спасти душі наша. Ангелі землі нашої, воскресіння і путіводітелі, царю Ніколая і царице Александро, начавшемуся богоотступленню державою благовірні правивши, і юне великі княжни, в трудях і милосердії добре подвізавшися, і царевичу страдаючи Алексіє, царственній страстотерпці, яко агнце незлобіві, от безбожних губителей, мучимі і заквані, нині же царство вічної приїмши, молітеся небесному царю царей, о державі сродніков ваших, просвітіться їй вірою отцев, і покаянням паки возродіться. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Избранний царем царствующих, Господем господствующих, от рода царей, благоверней мученицы, муки душевной и смертелесную за Христа приимшие, и венцы небесными увенчавшиеся, к вам, яко покровителям нашим милостивым, с любовью благодарни вопием, радуйтесь, царственней страстотерпцы, за землю нашу пред Богом усердней молитвенницы». Надежда царя мученика с царицею чады и слуги укрепи, и к твоей любви окрыли, будущим покой предвозвестивши, тех молитвами, Господи, помилуй нас. Днесь ублажаем царственные страстотерпцы, первые богоугодней земли нашей послужившие, труды и скорби велия понесшие, от богоборцев за благочестие возненавиденные, и сего ради, яко православие столпи, слугами дьявола убиенные, молим вы, святые мученицы, Николая, Александра, Алексея, Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, молите Христа Бога благочестием просветите люди ваши. Величаем, величаем вас, святые царственные страстотерпцы, и чтим честное страдание ваше, я же за Христа претерпели есть.